0: По данным синоптиков, сегодня, 6 октября, в Омске небольшой дождь. Температура днем до плюс 5. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет расти. В середине недели небольшое повышение температуры до плюс 10.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
4: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38 59 59.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
8: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
9: Исузу, газ, джак, фотон. Неважно. Прокачаем вашу машину в Нильсон Авто. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Нильсон Авто.
10: Компания Евростиль представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 34. Ибетанский Денис Сергеевич. ОВРН 56-550-0816.
11: Редкий шанс. В салоне «Идеал». Месяц диванов. Скидки до 60% в октябре. Более 100 диванов в одном зале. Огромный выбор. Премиальная мягкость. Гарантия. Месяц диванов. Вторая Казахстанская, 1. «Идеал».
12: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы на твоем лице, и ты плачешь в темноте.

0: молчанию.
1: Погода.
2: По данным синоптиков, сегодня, 6 октября, в Омске небольшой дождь. Температура днем до плюс 5. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет расти. В середине недели небольшое повышение температуры до плюс 10.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
3: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
4: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха. Стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса. Идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
5: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
6: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОФЦ.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
10: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
11: Телефон рекламной службы 53 42.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Это глубоко мне не расплететь. Я к тебе тяну.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: В МВД объяснили подросткам способы распознавания телефонных мошенников. Роскадастр поможет найти незарегистрированные объекты недвижимости. В Минздраве предупредили о новых штаммах вируса гриппа в России. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Приказной тон во время телефонного разговора с неизвестным должен стать для подростка сигналом прекратить общение, положить трубку и проверить полученную информацию. Об этом сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве Владимир Васинин. Хочу сказать всем ребятам, что телефонный звонок не является приказом, не является основанием к действию. Телефонный звонок – это всего лишь способ получить определенную информацию, сказал он в беседе с ТАСС. Васинин отметил, что мобильный телефон остается одним из основных способов, с помощью которых мошенники пытаются выйти на граждан и реализовать свои схемы. Поэтому, по его мнению, важно не воспринимать поступающие звонки и сообщения без проверки. Он также напомнил, что настоящие сотрудники правоохранительных органов и специальных служб не станут привлекать детей или взрослых к участию в каких-либо операциях. Со следующего года в России планируется усилить работу по выявлению недвижимости, сведения о которой не совпадают с фактическими данными. Об этом сообщает «Известия». Регионы и муниципалитеты смогут привлекать Роскадастр для поиска незарегистрированных объектов, уточнения площади зданий и границ земельных участков. После внесения новых сведений в единый государственный реестр недвижимости налоговые органы смогут пересчитать имущественные платежи. Особое внимание могут уделить пристройкам, гаражам и другим объектам, которые фактически используются, но пока в реестре не отражены. Ситуация с гриппом в России стабильна. В текущем сезоне специалисты обновили все три компонента вакцин, что свидетельствует о появлении новых штаммов вирусов. Об этом сообщил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Леознов. В настоящее время ситуация по гриппу в стране стабильная. В текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены и изменены все три компонента вакцин, что свидетельствует о приходе новых штаммов вируса гриппа, которым у нас нет иммунитета, уточнил специалист в беседе с журналистами. Леознов добавил, что это обосновывает необходимость вакцинироваться. Прежде всего, это необходимо сделать наиболее уязвимым категориям населения – детям, беременным женщинам, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями. По его словам, иммунитет после вакцинации формируется не менее 14 дней, поэтому следует планировать вакцинацию заранее и не откладывать ее проведение, передает ТАСС.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Come on.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 6 октября, в Омске небольшой дождь. Температура днем до плюс 5. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет расти. В середине недели небольшое повышение температуры до плюс 10.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
3: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
6: Телефон рекламной службы 50.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 6 октября, в Омске небольшой дождь. Температура днем до плюс 5. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет расти. В середине недели небольшое повышение температуры до плюс 10.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46, категория 0+.
2: Осень – не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана», «Континент 2», «Первая улица», второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
3: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
5: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» Новогодние корпоративы. Подробности 38 46 28.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
6: Реклама на Радио Ваня.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамет». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамет» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. «Искра». Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. «Искра». Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. «Искра AI».
0: Ваня. Радио Ваня.

0: всю громкость.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знай, что я соберу их всех. Я сделаю из них тебе браслет. Ты достойна большего, чем вижу звезд на этом небе. Я бы думал о другой, но все мысли о тебе.

девочка с нашего двора. Она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего

0: Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиянам рассказали, как повысить защиту банковского приложения. С 1 декабря изменится порядок взимания сбора за возврат билетов на поезда дальнего следования. В общественной палате предложили повысить лимит стоимости подарков учителям. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Россиянам рассказали, какие настройки помогут повысить защиту банковского приложения. Эксперты по информационной безопасности отметили, что для входа в приложение рекомендуется использовать биометрию или пин-код. Полезно включить уведомления обо всех операциях и входах в аккаунт с других устройств. Это позволит быстрее заметить подозрительную активность. Дополнительной мерой станет установка лимитов на переводы и покупки. В случае попытки совершить крупную операцию, банк может запросить подтверждение. Также эксперты советуют заходить в приложение напрямую, без перехода по ссылкам из сообщений. Коды и пароли нельзя передавать другим людям. С 1 декабря в России изменится порядок взимания сбора за возврат билетов на поезда дальнего следования. Об этом сообщили в РЖД. Вместо фиксированной суммы в 3 рубля 70 копеек начнет действовать прогрессивная шкала от 1 до 10% стоимости билета. Если вернуть билет минимум за 45 суток до отправления, сбор составит 1%. Максимальные 10 будут удерживаться при возврате билета за 9 дней или меньше до даты поездки. В РЖД пояснили, что новая система должна сократить число массовых возвратов непосредственно перед отправлением и позволить быстрее возвращать свободные места в продажу. В общественной палате предложили повысить лимит стоимости подарков учителям. С инициативой выступил заместитель секретаря структуры Владислав Гриб. Он призвал увеличить допустимую стоимость презентов до 10 тысяч рублей, пишет РИА Новости. Общественник напомнил, что установленный сейчас лимит может оказаться недостаточным для покупки подарка педагогу. По его мнению, увеличение допустимой стоимости позволит родителям и ученикам свободно поздравлять учителей с праздниками. Ученые наконец-то нашли объяснение явлению под названием «мамнезия» или «туман в голове беременных». Так называют состояние, когда будущие мамы в период ожидания малыша начинают внезапно забывать, зачем пришли на кухню или куда положили ключи. Оказалось, что виноват во всем высокий уровень эстрогена. Накапливаясь, гормон активирует особые клетки в гипоталамусе, которые буквально ставят на паузу зону мозга, отвечающую за память. Но авторы исследования спешат напомнить, речь ни в коем случае не идет о снижении интеллекта. Это временная перестройка на период, когда женский мозг занят особо важным проектом. Как только ребенок рождается, память должна полностью восстановиться.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня. Я думаю.

0: звучит легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 6 октября, в Омске небольшой дождь. Температура днем до плюс 5. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет расти. В середине недели небольшое повышение температуры до плюс 10.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима 27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент 2», бутик 155.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах Фаротека.
3: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
4: Хочешь свой дом? На участке нет?
5: В Евростиле знают ответ.
4: Нет накоплений на первый взнос?
5: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
4: Евростиль. Заезжай и живи.
5: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello.
8: Теплый плед и радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 6 октября, в Омске небольшой дождь. Температура днем до +5. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет расти. В середине недели небольшое повышение температуры до +10.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 06 33.
5: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38 46 28.
6: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
7: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
8: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
10: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
11: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха. Стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса. Идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
12: Фа-фа-фаротека.
13: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
14: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
15: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ИБФЦ.
17: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
18: Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46, категория 0+.
19: Автобусом в Астану, Павлодар, Семей, Усть-Каман, Кемеровку, Щучинск, Макинск, Петропавловск, Кокшетау. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siberok55.ru.
20: Телефон рекламной службы 53 42 80.
21: Чем дольше слушаешь, тем ближе.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В МВД объяснили подросткам способы распознавания телефонных мошенников. Роскадастр поможет найти незарегистрированные объекты недвижимости. В Минздраве предупредили о новых штаммах вируса гриппа в России. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Приказной тон во время телефонного разговора с неизвестным должен стать для подростка сигналом прекратить общение, положить трубку и проверить полученную информацию. Об этом сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве Владимир Васинин. Хочу сказать всем ребятам, что телефонный звонок не является приказом, не является основанием к действию. Телефонный звонок – это всего лишь способ получить определенную информацию, сказал он в беседе с ТАСС. Васинин отметил, что мобильный телефон остается одним из основных способов, с помощью которых мошенники пытаются выйти на граждан и реализовать свои схемы. Поэтому, по его мнению, важно не воспринимать поступающие звонки и сообщения без проверки. Он также напомнил, что настоящие сотрудники правоохранительных органов и специальных служб не станут привлекать детей или взрослых к участию в каких-либо операциях. Со следующего года в России планируется усилить работу по выявлению недвижимости, сведения о которой не совпадают с фактическими данными. Об этом сообщает «Известия». Регионы и муниципалитеты смогут привлекать Роскадастр для поиска незарегистрированных объектов, уточнения площади зданий и границ земельных участков. После внесения новых сведений в единый государственный реестр недвижимости, налоговые органы смогут пересчитать имущественные платежи. Особое внимание могут уделить пристройкам, гаражам и другим объектам, которые фактически используются, но пока в реестре не отражены. Ситуация с гриппом в России стабильна. В текущем сезоне специалисты обновили все три компонента вакцин, что свидетельствует о появлении новых штаммов вирусов. Об этом сообщил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Леознов. В настоящее время ситуация по гриппу в стране стабильная. В текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены. Изменены все три компонента вакцин, что свидетельствует о приходе новых штаммов вируса гриппа, которым у нас нет иммунитета, уточнил специалист в беседе с журналистами. Леознов добавил, что это обосновывает необходимость вакцинироваться. Прежде всего, это необходимо сделать наиболее уязвимым категориям населения – детям, беременным женщинам, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями. По его словам, иммунитет после вакцинации формируется не менее 14 дней, поэтому следует планировать вакцинацию заранее и не откладывать ее проведение, передает ТАСС.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня» –

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 6 октября, в Омске небольшой дождь. Температура днем до плюс 5. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет расти. В середине недели небольшое повышение температуры до плюс 10.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Исузу. Газ. Джак? Фотон? Неважно. Прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
3: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2» первый этаж и «Маяк 1» третий этаж.
4: Редкий шанс в салоне «Идеал». Месяц диванов. Скидки до 60% в октябре. Более 100 диванов в одном зале. Огромный выбор. Премиальная мягкость. Гарантия. Месяц диванов. Вторая Казахстанская, 1. «Идеал».
5: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
6: Империя меха. Ленинградская площадь, 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
7: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
10: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «ИП Данский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63-63-01.
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80.
12: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
13: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-8470-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, сегодня, 6 октября, в Омске небольшой дождь. Температура днем до плюс 5. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет расти. В середине недели небольшое повышение температуры до плюс 10.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Девушка, а где тут примерочная? Мне бы внедорожник примерить перед покупкой.
3: Примерочная у нас на улице. Называется «Тест-драйв».
4: «Антикор Сервис» – первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 автомобилей с пробегом под одной крышей. Выкуп вашего авто от одного дня. Обмен, прием на комиссию. «Антикор Сервис». Черлакский тракт 5, бывший гипермаркет «Метро». Звоните 33 66 33.
3: Мужчина, а размер подходящий подобрали или нужен другой цвет?
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siverok55.ru.
7: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж. Бутик 230. Подробности по телефону 985858.
8: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
9: Школа магии, шоу иллюзий необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нопес. Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95-13-46, категория 0+.
10: Шоу иллюзий и чудес. Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками, превращением людей в животных в эти выходные в Омском цирке. 0+.
11: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
12: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиянам рассказали, как повысить защиту банковского приложения. С 1 декабря изменится порядок взимания сбора за возврат билетов на поезда дальнего следования. В общественной палате предложили повысить лимит стоимости подарков учителям. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Россиянам рассказали, какие настройки помогут повысить защиту банковского приложения. Эксперты по информационной безопасности отметили, что для входа в приложение рекомендуется использовать биометрию или пин-код. Полезно включить уведомления обо всех операциях и входах в аккаунт с других устройств. Это позволит быстрее заметить подозрительную активность. Дополнительной мерой станет установка лимитов на переводы и покупки. В случае попытки совершить крупную операцию, банк может запросить подтверждение. Также эксперты советуют заходить в приложение напрямую, без перехода по ссылкам и сообщений. Коды и пароли нельзя передавать другим людям. С 1 декабря в России изменится порядок взимания сбора за возврат билетов на поезда дальнего следования. Об этом сообщили в РЖД. Вместо фиксированной суммы в 3 рубля 70 копеек начнет действовать прогрессивная шкала от 1 до 10% стоимости билета. Если вернуть билет минимум за 45 суток до отправления, сбор составит 1%. Максимальные 10 будут удерживаться при возврате билета за 9 дней или меньше до даты поездки. В РЖД пояснили, что новая система должна сократить число массовых возвратов непосредственно перед отправлением и позволить быстрее возвращать свободные места в продажу. В общественной палате предложили повысить лимит стоимости подарков учителям. С инициативой выступил заместитель секретаря структуры Владислав Гриб. Он призвал увеличить допустимую стоимость презентов до 10 тысяч рублей, пишет РИА Новости. Общественник напомнил, что установленный сейчас лимит может оказаться недостаточным для покупки подарка педагогу. По его мнению, увеличение допустимой стоимости позволит родителям и ученикам свободно поздравлять учителей с праздниками. Ученые наконец-то нашли объяснение явлению под названием мамнезия или туман в голове беременных. Так называют состояние, когда будущие мамы в период ожидания малыша начинают внезапно забывать, зачем пришли на кухню или куда положили ключи. Оказалось, что виноват во всем высокий уровень эстрогена. Накапливаясь, гормон активирует особые клетки в гипоталамусе, которые буквально ставят на паузу зону мозга, отвечающую за память. Но авторы исследования спешат напомнить, речь ни в коем случае не идет о снижении интеллекта. Это временная перестройка на период, когда женский мозг занят особо важным проектом. Как только ребенок рождается, память должна полностью восстановиться.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 6 октября, в Омске небольшой дождь. Температура днем до плюс 5. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет расти. В середине недели небольшое повышение температуры до плюс 10.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич, ОГРН
5: 56-51-28-716. Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
6: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
7: Исузу. Газ. Джак. Фотон. Неважно. Прокачаем вашу машину в Нильсон Авто. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Нильсон Авто.
8: Телефон рекламной службы 53 42.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 6 октября, в Омске небольшой дождь. Температура днем до плюс 5. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет расти. В середине недели небольшое повышение температуры до плюс 10.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46, категория 0+.
2: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67 30 34. 67 30 34. Категория 0+.
3: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53 68 28, Пархоменко 9.
0: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
5: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38 46 28.
0: Школа магии, шоу иллюзий необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
0: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
8: Реклама на Радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
11: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
10: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Ваня! Радио Ваня!

вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Правоохранители предупредили о мошенничестве с налоговыми уведомлениями. В России циркулируют новые штаммы гриппа. В общественной палате предложили сделать майские праздники непрерывными.
2: Мошенники снова начали активно использовать схемы обмана налогоплательщиков. Это происходит после старта осенней рассылки налоговых уведомлений, сообщает ТАСС. Аферисты в том числе могут звонить от лица налоговых органов, якобы для уточнения данных, пытаться запугивать штрафами. Гражданам же напоминают, что государственные органы не предпринимают таких действий. Также стало известно, что россиянам рассылают письма от имени госведомств и под предлогом оплаты почтовых услуг выманивают деньги. Только за сентябрь было заблокировано более 800 таких сообщений.
1: В России циркулируют новые штаммы гриппа, которым нет иммунитета. Об этом сообщил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Леознов, пишет РИА Новости. В этой связи в текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены, отметил эксперт. Леознов подчеркнул, что обновление штаммового состава делает вакцинацию особенно актуальной. Прививка должна помочь сформировать защиту против вирусов, которые будут циркулировать в течение всего сезона. В первую очередь вакцинироваться следует наиболее уязвимым группам населения – детям, беременным женщинам, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями.
2: Со следующего года в России планируется усилить работу по выявлению недвижимости, сведения о которой не совпадают с фактическими данными. Об этом сообщают «Известия». Регионы и муниципалитеты смогут привлекать Роскадастр для поиска незарегистрированных объектов, уточнения площади зданий и границ земельных участков. После внесения новых сведений в Единый государственный реестр недвижимости ЕГРН налоговые органы смогут пересчитать имущественные платежи. Особое внимание могут уделить пристройкам, гаражам и другим объектам, которые фактически используются, но пока не отражены в реестре.
1: В общественной палате предложили сделать майские праздники непрерывными. Объединить выходные можно за счет некоторых праздничных дней холодных месяцев года, пояснил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, что многие берут в будни в мае между праздничными днями отгулы или добирают их отпуском за свой счет. Когда два дня отдыха, два дня работы, потом опять отдых, это ни туда, ни сюда. А если непрерывные выходные, то получится хоть и небольшой, но настоящий отпуск, сказал Гриб в комментарии ТАСС. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2027 году. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января. На майские праздники россияне будут отдыхать с 1 по 3 число и с 8 по 10.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 6 октября, вторник, отмечается День страховщика, День лапши, День барсука, День висения на люстре. Очень много безумных праздников. И День любителей чеснока.
1: Ну, чеснок – уникальное растение с тысячелетней историей, обладает мощными полезными свойствами и множеством удивительных особенностей. Исторической родиной чеснока считается Средняя Азия, Таджикистан, Узбекистан, где дикорастущие виды появились более 7 миллионов лет тому назад. Люди начали сами выращивать чеснок как культурное растение еще в 3-м тысячелетии до нашей эры. Его активно, кстати говоря, использовали и в Древнем Египте, и в Риме, и в Индии, например. Египетским рабочим, тем самым, которые строили пирамиды, ежедневно выдавали порцию чеснока для поддержания сил и защиты от болезней. Название американского города Чикаго происходит от индийского слова «шикаква», что означает «дикий чеснок». Просто его здесь очень много, в этих местах. Главное полезное вещество чеснока называется аллицин. Оно образуется только тогда, когда зубчики раздавливают или разрезают. При этом ученые советуют оставлять измельченный чеснок где-то на 5-10 минут перед едой, чтобы реакция полностью завершилась. Термическая обработка, то есть варка-жарка, разрушает этот самый аллицин, но поэтому максимальную пользу приносит чеснок именно в сыром виде. Теперь очень важно, как эффективно избавиться от запаха чеснока. Ну, хорошо, мы там себя продезинфицировали.
0: Я просто сейчас хотела немножечко вернуться к рабочим, которые строили пирамиды. Вот я думаю, много лет, десятилетий люди рассуждают, как же они это сделали. Походу, с помощью чеснока. Как бы,
1: тягали эти гигантские
0: вариантов
1: плиты.
0: Больше нет, да.
1: Конечно. Итак, как избавиться от запаха чеснока? Свежая петрушка или мята – это прям лидеры по содержанию полезных кислот и эфирных масел, которые быстро освежают дыхание. Их нужно тщательно, долго проживать после основной еды. Также подойдут сырые яблоки, морковка, молоко, зеленый и мятный чай или долька лимона.
0: Ну, а сейчас немножечко из неочевидного. Если вдруг у вас руки пахнут чесноком, а вам срочно нужно избавиться, вы должны взять металлическую ложку и под водой как бы помыть руки вот с этой ложкой. Запаха как не бывало. Реально.
1: Я проверю сегодня же.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: По данным синоптиков, сегодня, 6 октября, в Омске небольшой дождь. Температура днем до плюс 5. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет расти. В середине недели небольшое повышение температуры до плюс 10.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
7: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
8: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
9: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
10: Хочешь свой дом, но участка нет?
11: В Евростиле знают ответ.
10: Нет накоплений на первый взнос?
11: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
10: Евростиль. Заезжай и живи.
11: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Реклама для слушателей старше 12 лет.
14: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
15: Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня FM».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Чем только люди не увлекаются. И за птичками наблюдают. И на лошадках, но не совсем на лошадках, а вот этот вот хобби-хорсинг на голове лошадки с палкой скачут. А тут недавно еще одно увлечение увидела. Я, если честно, вот сейчас так вот навскидку не вспомню, как оно называется, но люди гуляют и дрессируют невидимых собак. Ну, то есть человек идет, у него буквально на поводке висит ошейник, он этот ошейник ведет по бревну, перебрасывает через какие-то препятствия и делает вид, что это его собака.
2: Слушай, у меня такое ощущение, что дополненная реальность меняет некоторые человеческие увлечения, потому что понятно, что это делается в свободное время, и люди таким образом, ну, не знаю, что они развивают, воображение или моторику.
1: Да, видишь, квадроберы ушли куда-то в небытие, и вот на их место...
2: Да, просто они оказались социальными слишком вычурными для даже самых прогрессивных обществ.
1: Поэтому... Да, а тут, ну, знаешь, куда? Как в мультфильме «Варежка». Вот только у девочки хотя бы варежка на веревочке была, а да. Тут у человека только ошейник. Итак, друзья, чем увлекаетесь вы, чтобы доставить себе удовольствие? На самом деле вопрос сегодня звучит примерно следующим образом. Какая полезная привычка или увлечение есть у вас? Что помогает вашему телу и мозгу перезагрузиться? Может быть, вы увлеклись йогой или аэро-йогой. Я, конечно, до сих пор смотрю с восхищением на людей, которые болтаются на этих гамаках и выделывают такие трюки, и думаю, если меня так закрутить, то вряд ли я раскручусь обратно.
2: Ты знаешь, что я, когда впервые услышал термин аэро-йога и не разобрался в сути происходящего, я думал, что это когда человека выбрасывают из какого-нибудь кукурузника с загнутыми на шею ногами.
1: Вот да, а он исполняет там еще какие-то
2: па. Да,
1: может быть, вы завели собаку, и теперь у вас есть полезная привычка, это утром и вечером, ну, предположим, ходить с ней гулять, а то и днем. Может быть, вы завели себе муравьиную ферму, ну а что? Это тоже определенная медитация. Наблюдать, как колония развивается, как они там приумножаются. И вообще за муравьями, говорят, наблюдать здорово. Единственное, я вот, например, боюсь очень, что эта ферма как-то там где-то кокнется, и они все выползут и совьют себе ферму где-нибудь в другом месте. Ну, это уже так, такие, как говорится, страхи. Волков бояться, в лес не ходить. Кстати, в этом году я ни разу не ходила в лес, потому что, конечно же, я боюсь не волков, а клещей. И даже сейчас, в октябре, из-за того, что тепло во многих регионах России, продолжают они еще охотиться на людей. Если правильно помню, вот эти мелкие, неприятные, которых практически не видно, называются нимфы. Красоту-то какую придумали. Да. А может быть, вы человек, который, наоборот, очень увлекается насекомыми, и вот для вас медитация – это узнавать о них что-то новое. Ну, а может, вы просто слушаете Радио Ваня. Обо всем об этом рассказывайте в нашей группе ВКонтакте Радио Ваня, в нашем телеграм-канале Радио Ваня FM и нашем канале в Максе. Он тоже называется «Радио Ваня». Автор одного из комментариев получит в подарок фирменную сумку «Шоппер» «Радио Ваня». Вроде все сказала.
0: Ты узнаешь его из тысячи.
3: По словам, по глазам, по голосу.
0: «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: Для Вани и для Ани.
1: Полный мужчине очень важно всесторонне оценить происходящее и лишь затем переходить к действиям.
2: Овна женщины проявление темперамента и эмоциональности освежит отношения с давним партнером.
1: Тельцы мужчины снять напряжение поможет откровенный доверительный разговор.
2: Тельцы женщины отличный день для покупок. Можно брать все, что душе угодно, ну и бюджету по силам.
1: Близнецы мужчины работоспособность и увлеченность делом у вас на небывалой высоте. Это должно принести успех.
2: Близнецы женщины не стоит принимать близко к сердцу незначительные затруднения. Все решится само и без проблем.
1: Раки мужчины – прекрасный день для любви и романтических приключений.
2: Раки женщины – воздержитесь от физических нагрузок и коллективных мероприятий.
1: Львы мужчины – как никогда сильны ваши жизненный потенциал, личное обаяние и интуиция.
2: Львы женщины – хороший день, чтобы превратить свое хобби в дополнительный источник заработка.
1: Девы мужчины – нужно умерить ваше стремление к успеху любой ценой. Звезды не рекомендуют проявлять сегодня активность.
2: Девы женщины – не лучшие время для новых знакомств. Какими бы обаятельными и открытыми ни казались эти люди.
1: Весы мужчины – хороший день для рискованных сделок и мероприятий. Все получится.
2: Весы женщины – сегодня будет не лишним блеснуть вашим виртуозным умением убеждать людей в своей правоте.
1: Скорпионы мужчины – у вас день отрешенности от земного. Космическая энергия заставит вас поразмышлять о вечных ценностях.
2: Скорпионы женщины – появится шанс привести в порядок ваши чувства и эмоции.
1: Стрельцы мужчины – жизненный потенциал достаточно велик, чтобы завершить несколько несложных дел.
2: Стрельцы женщины, вам неплохо бы провести этот день вне дома, энергично при этом общаясь с приятными и нужными людьми.
1: Козероги мужчины, день сильных соблазнов и искушений. От вас требуется проявить высокие нравственные качества.
2: Козероги женщины, не стоит быть упрямой. Лучше послушать доводы партнера и постараться поставить себя на его место.
1: Водолеи мужчины, вам рекомендуют избегать суеты и неоправданного риска. Лучше провести больше времени в кругу семьи.
2: Водолеи женщины – лучший день для того, чтобы кого-то простить. А еще, чтобы дарить и принимать подарки.
1: Рыба мужчина открыть в себе новые источники жизненной энергии поможет отказ от тяжелой еды и вредных напитков.
2: Рыбы женщины – вместо спонтанных покупок полезнее будет погулять по набережной или уединиться в парке.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня вторник, 6 октября. Вы нам рассказываете о своих милых привычках, которые вас успокаивают, приводят в гармонию с окружающим миром и с миром внутренним. Разумеется, Кристина Михайлова отметилась в нашем канале в Максе. Я очень люблю смотреть в барабан стиральной машины, когда идет стирка. Представляю, что там море. Почему-то меня это успокаивает. Я, кстати говоря, тоже очень люблю в таком полусвете. Не поймите меня правильно, в прямом смысле, да. Ну, то есть, с какой-нибудь, там, не знаю, лампадкой вот так вот рядом с этой стиральной машиной посмотреть, как там все это крутится, да.
2: У меня просто кот так делает. Я представила, что вы с Кристиной два кота.
1: Так и есть.
2: Лиза, доброе утро. Я люблю наблюдать за насекомыми на цветах. Очень успокаивает. Я еще хочу передать привет Эдуарду из Ельца и пожелать ему хорошего дня.
1: Марина, меня очень успокаивает смотреть на Финский залив для этого и приезжаю в Санкт-Петербург. Ну, Мариночка, мы с вами знаем. Надеюсь, что вы были в разную погоду на берегу Финского залива. Ну, иногда так. Вот мы сегодня уже, по-моему, говорили в эфире о том, что ожидаются у нас достаточно сильные ветра на побережье. И так, знаете, долго там не пробудешь.
2: А я бы хотела сказать, Мариночке, что в Санкт-Петербурге еще много есть на что посмотреть. Можно, в общем-то, прогуляться где-то там, пока непогода бушует.
1: Кайфануть, знаете, просто искупать свои глаза в роскошестве и красоте.
2: Просто искупаться.
1: Ну, конечно.
2: Анна Медведева. Мое любимое увлечение – это заниматься техникой, что-то новое изучать и чинить эту технику. Сейчас у меня, правда, много работы, я почти без выходных тружусь. Помогает рисование или сбор конструктора, ну и иногда интересные сериалы. Вот так вот. Привет всем и моему другу Егору, пишет Анечка.
1: Пол, ну, видимо, Паша, отметился в нашем телеграм-канале Радио Ваня ФМ. Самый лучший релакс – это смотреть на огонь, волны и на облака. Ну и, конечно же, как другие работают. Спасибо, Паша. Да, ну, в общем-то, мы это помнили, но лишний раз это проартикулировать, почему бы и нет.
2: А я еще раз напомню, что сейчас очень модное увлечение наблюдать за птицами, и психологи говорят, что это отличная естественная медитация. Тренирует фокус внимания, возвращает внутренний баланс и разгружает зрение. Что разгружает ваше зрение и возвращает внутренний баланс? Пишите, и, собственно, через несколько минут продолжим читать ваши сообщения.
0: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 6 октября, в Омске небольшой дождь. Температура днем до плюс 5. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет расти. В середине недели небольшое повышение температуры до плюс 10.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредиту и в МФЦ.
4: Исузу. Газ. Джак? Фотон? Неважно. Прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
5: Шоу иллюзий и чудес. Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
8: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
9: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.
0: Реклама на радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 198-47-06-0908. Санкт-Петербург.
15: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.
16: Я тебе...

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Единовременное пособие при рождении ребенка увеличат. Губернатор рассказал о ходе строительства тепличного комплекса Блузина. И Омская крепость предлагает пройти по пути Достоевского. Подробнее об этом прямо сейчас. В следующем году пособие при рождении ребенка превысит 30 тысяч рублей. Повышение проведут в рамках ежегодной индексации. В этом году при рождении ребенка родители получают чуть больше 28 тысяч рублей. В феврале также увеличится размер маткапитала. Точная сумма пока неизвестна. Она зависит от фактической инфляции за 2026 год, которую рассчитают в январе 2027. Размер увеличения в среднем превысит 5%. Виталий Хаценко сообщил о строительстве инженерных систем тепличного комплекса Блузина. На всех четырех блоках завершается монтаж металлоконструкции и остекления. Сейчас специалисты устанавливают системы отопления, прокладывают внутренние сети и внешние коммуникации. Общий объем инвестиций в создание современного тепличного комплекса превысил 8 миллиардов. Добавлю, после запуска предприятие сможет ежегодно производить порядка 15 тысяч тонн овощей. Соглашение о реализации проекта было заключено на Петербургском экономическом форуме в 2024 году. В Омской области начался конкурс инициативных проектов, которые будут реализованы в следующем году. Жители районов смогут получить до 3 миллионов рублей из регионального бюджета на благоустройство своих городов и сел. В этом году перечень направлений расширен до 20, включая благоустройство дворов, многоквартирных домов и ремонт объектов водоснабжения. Заявки принимают до 23 октября. Итоги отбора подведут до конца года. В Советском округе установят памятник в честь Валентины Бархатовой. Более 500 000 рублей направят на благоустройство входной группы сквера имени Бархатовой. Центральным элементом станет стела с именем Героя Советского Союза. Накануне на месте будущего памятника были завершены подготовительные работы. Всего по итогам конкурсного отбора на территории Советского округа реализуют 4 гражданско-патриотических проекта. В историко-культурном комплексе «Омская крепость» запустили бесплатные показы спектакля «Променада Омска-Достоевского». Проект был поддержан президентским фондом культурных инициатив. Часть сцены из записок «Мертвого дома» артисты исполнят живую на территории крепости, а часть – с помощью тростевых кукол. Аудиосоставляющую спектакля обеспечили омские актеры. Показы будут идти до 29 октября в Омской крепости. Посмотреть актуальное расписание можно в сообществе «Омской крепости» ВКонтакте. Это были новости.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на Радио Ваня. Как любить?

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня мы решили поговорить о занятиях, которые вас перезагружают, где вы можете помедитировать, как-то прийти в то состояние, в которое хотелось бы после, может быть, переживаний или какого-то напряжения. Вот что вас успокаивает? Вот тут уже и про Финский залив было, и про воду, и про стиральную машинку. А вот Анну Зубрилину успокаивает уборка в доме или работы в саду. Бодрит, повышает настроение. А какое удовлетворение от порядка. И такая легкая, приятная усталость. И все на своих местах. И все чистенько блестит и сверкает.
2: Красотища какая. Екатерина Ермолаева. Доброе утро. Наблюдать за птицами и правда очень классно. Мы именно с этого и начали тему, что сейчас, да, вот этот бёрд-вотчинг, наблюдение за птицами, да, очень популярно. Мы каждую осень, пишет Катя, вешаем прозрачную кормушку за окно. В позапрошлом году было очень много снегирей. Дети в восторге. Всем привет из Подольска.
1: Так вот они все где.
2: Снегири, кстати говоря, это тоже зрелище завораживающее. Но я когда был, например, на Бургасских озерах, это берег Черного моря, да, Болгария, там 1500 видов птиц. И вот одно дело посмотреть на снегиря крохотного, да, а другое дело посмотреть на кому-нибудь белоплечего орлана. У него размах крыльев 2,5 сантиметра. Ой, 2,5...
1: Так. Ну, да.
2: Да.
1: Большой лазанул. Орел выдался.
2: 2,5 метра, конечно.
1: Слушай, кстати, да. Вот еще пока неизвестно было, что, оказывается, бёрд-вотчинг – это какое-то модное ныне занятие. Я вот уже весной начала им заниматься. Я, может, уже рассказывала. У меня перед домом стоит большое-большое дерево. Ворона там вьет каждую весну гнездо. И каждую весну я наблюдаю, как она откладывает яйца, сидит на них. То она, то ее муж. Вот. Потом они вылупляются, потом они вдвоем ухаживают за этими воронятами. И потом я смотрю, как они пытаются оттуда из этого гнезда вылезет. А, салют из Рязани, батарейки. А у меня вошло в привычку, пишет Сергей. Каждый день слушать гороскоп на радио Ваня, пишет нам Сереж Заречный. Видимо, это его тоже успокаивает и как-то приводит в порядок.
2: Димит, привет, я учусь в 5-м классе и занимаюсь скалолазанием и подводной робототехникой.
1: Димит такой, то вверх, то вниз качает нас с тобой. Волна, была такая песня, я пела в хоре, а живет где-то посередине.
2: Ну тоже таким образом как бы сохраняет баланс.
1: Ну, естественно. Денис, купили с супругой дом мечты. Старенький. И своими силами по выходным ремонтируем. И так уже 5 лет. Ремонт подходит к концу. Сейчас сидим и думаем, а чем мы будем заниматься? Скучно же лежать на диване в выходные. Значит, Денис, у меня есть дача. Я вас уверяю, вы найдете, чем заняться.
0: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 6 октября, в Омске небольшой дождь. Температура днем до плюс 5. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет расти. В середине недели небольшое повышение температуры до плюс 10.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Anticor Service. Звоните 291-911.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+. Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
2: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов. Попробуйте любимые блюда. Веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
3: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
8: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня 6 октября, и вы нам рассказываете о тех ваших хобби и увлечениях, которые вас гармонизируют, успокаивают, в конце концов. Андрей отметился в нашем канале в Максе. У меня самая полезная привычка. Хожу на рыбалку и ловлю щуку. Ой. И помогает как морально, так и физически. Потому что после щучьих котлет с укропом, заботливо приготовленных женой или самим собой, между прочим, мужчины тоже умеют очень вкусно готовить. Чувствуешь себя статусом покруче.
2: Екатерина, привет из Гагарина. Мои дети помогают мне перезагружаться. Знаете как? Они очень успешны в жизни. Вот, например, сегодня моя дочка получает золотой значок ГТО. Люблю своих девчонок. Супругу пламенный привет. Встречаемся на награждении, пишет Екатерина. Ну, понятно, что на награждении, но так тоже интересно.
1: Гаврила раньше, как любой мужик, любил попить пивка в выходной день, но потом поспорил с дочерью, что делать этого не буду. Время провожу на кухне, теперь пеку, готовлю. Дети рады, жена в восторге, и это лучшая перезагрузка для меня, поскольку радость семьи – это, ну, действительно, что может быть круче? Люблю вас, мои родные, и вас, радио Ваня, всем доброго утра от Гаврилы.
2: Это где такого мужчину можно откопать,
1: вот такие
2: который
1: золотые парни
2: променяет посиделки с друзьями на выпекание торта для жены и детей? Я считаю, что жена Гаврилы очень хорошо над ним поработала. Еще одно сообщение от Оли Афанасьевой. Еду на работу, настроение ужасное. Дети вчера вечером не слушались. Вчера вечером разбили мое любимое зеркало с жирафом. Погода дождливая, хочется плакать. А еще и день рождения, муж далеко. Вот включу сейчас радио Вани и перезагружусь, пока еду на работу, пишет Оля из Петербурга. Олечка, дорогая.
1: Во-первых, с днем рождения.
2: Во-вторых, у всех такие дети. Это называется мини-послушание. Это называется поиски себя.
1: Знакомство с миром.
2: Да, и поэтому они немножечко пытаются своими путями как-то пойти. Что если дети послушные, вот здесь нужно звонить в звоночек, бить в колокол. Как там еще говорят, когда...
1: Просто бить.
0: Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Вы сегодня рассказываете нам о полезных привычках, которые помогают вам прийти в себя, успокоиться, перезагрузиться, ну или, может быть, каких-то хобби, или, может быть, утренних ритуалах, как это делает Надежда Колосова. Она написала в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Вы тоже можете это сделать. «Я люблю каждое утро сварить чашечку кофе, заправить свежеподоенным молоком». Да, кстати, прежде всего, утро начинается у меня с ухода за домашними животными. Кормлю, пою, даю свою буренку. И вот, сделав все это, варю кофе, включая любимое «Радио Ваня», сижу, наслаждаюсь началом нового дня, ну и, естественно, весь мой организм этому рад. У меня, кстати, тоже начинается утро с домашней скотины. Я кормлю сначала кота, потом собаку. И уже только после этого они позволяют мне выпить чашечку кофе.
2: Мила Страхова, здесь же ВКонтакте, мое новое увлечение в футбол. Когда я посижу на стадионе пару часов, наблюдая за красивой игрой молодых ребят, просто кожей ощущаю всю эту термоядерную энергию, буквально избавляюсь от головной боли и усталости. Я ойкаю и вздрагиваю, когда эти мальчишки бьются головами, стараясь принять мяч, падают или получают удар по ноге, и искренне сопереживаю всем, и нашим, и соперникам. А вот по телеку футбол смотреть не люблю. Я его не чувствую.
1: Какой дистанционный энергетический вампир, который не пьет кровь молодых мальчиков, а тянет энергию прямо на трибуну с поля.
2: Да, это знаешь, как вот есть детективы, там какая-то карта, вот, и там тянутся красные такие нити.
1: Да,
2: вот,
1: да,
2: вот
1: да.
2: Вот так же
1: да.
2: Вот эти вот красные энергетические нити тянутся к Миле с поля.
1: А Оксана Ермолина, а мы купили дом с баней. Сейчас греемся раз в неделю, паримся, оздоравливаемся, снимаем стресс и просто наслаждаемся. А сын младший зим. Ему ждет, чтобы после парилочки нырять в сугроб. Знаешь, как в этом анекдоте? А мы нашего дядю Колю теперь называем Нострадамусом. Почему? Да зимой в бане парился, мы там сидели, не без горячительных напитков. Дядя выбежал из бани и прыгнул в сугроб с криком «Я в дрова!» А там реально были дрова.
2: Оленька Королёк, мне помогает разгрузиться и расслабиться какое-нибудь занятие. Ну, типа, знаете, там вырезать что-то мелкое в большом количестве, навести порядок. Например, расфасовать саморезы.
1: Какая интересная.
2: Оленька у нас фасует саморезы.
1: Да, ну а смотрите, впереди Новый год совсем скоро, и все же мы начнем опять вырезать снежинки и клеить на окна. Или что, теперь уже так не делают? Я хочу.
0: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сочиней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, сегодня, 6 октября, в Омске небольшой дождь. Температура днем до плюс 5. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет расти. В середине недели небольшое повышение температуры до плюс 10.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Автобусом в Астану, Павлодар, Семей, Усть-Каман, Кемеровку, Щучинск, Макинск, Петропавловск, Кокшетау. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siverok55.ru. Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46, категория 0+.
6: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
9: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» Новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
11: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
12: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
13: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80.
14: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
15: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
16: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на Радио Ваня.
19: Снова грунт по

0: до 11 на Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Правоохранители предупредили о мошенничестве с налоговыми уведомлениями. В России циркулируют новые штаммы гриппа. В общественной палате предложили сделать майские праздники непрерывными.
2: Мошенники снова начали активно использовать схемы обмана налогоплательщиков. Это происходит после старта осенней рассылки налоговых уведомлений, сообщает ТАСС. Аферисты в том числе могут звонить от лица налоговых органов, якобы для уточнения данных, пытаться запугивать штрафами. Гражданам же напоминают, что государственные органы не предпринимают таких действий. Также стало известно, что россиянам рассылают письма от имени госведомств и под предлогом оплаты почтовых услуг выманивают деньги. Только за сентябрь было заблокировано более 800 таких сообщений.
1: В России циркулируют новые штаммы гриппа, которым нет иммунитета. Об этом сообщил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Леознов, пишет РИА Новости. В этой связи в текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены, отметил эксперт. Леознов подчеркнул, что обновление штаммового состава делает вакцинацию особенно актуальной. Прививка должна помочь сформировать защиту против вирусов, которые будут циркулировать в течение всего сезона. В первую очередь вакцинироваться следует наиболее уязвимым группам населения – детям, беременным женщинам, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями.
2: Со следующего года в России планируется усилить работу по выявлению недвижимости, сведения о которой не совпадают с фактическими данными. Об этом сообщают «Известия». Регионы и муниципалитеты смогут привлекать Роскадастр для поиска незарегистрированных объектов, уточнения площади зданий и границ земельных участков. После внесения новых сведений в Единый государственный реестр недвижимости ЕГРН налоговые органы смогут пересчитать имущественные платежи. Особое внимание могут уделить пристройкам, гаражам и другим объектам, которые фактически используются, но пока не отражены в реестре.
1: В общественной палате предложили сделать майские праздники непрерывными. Объединить выходные можно за счет некоторых праздничных дней холодных месяцев года, пояснил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, что многие берут в будни в мае между праздничными днями отгулы или добирают их отпуском за свой счет. Когда два дня отдыха, два дня работы, потом опять отдых, это ни туда, ни сюда. А если непрерывные выходные, то получится хоть и небольшой, но настоящий отпуск, сказал Гриб в комментарии ТАСС. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2027 году. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января. На майские праздники россияне будут отдыхать с 1 по 3 число и с 8 по 10.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 6 октября, вторник, отмечается День страховщика, День лапши, День барсука, День висения на люстре. Очень много безумных праздников. И День любителей чеснока.
1: Ну, чеснок – уникальное растение с тысячелетней историей, обладает мощными полезными свойствами и множеством удивительных особенностей. Исторической родиной чеснока считается Средняя Азия, Таджикистан, Узбекистан, где дикорастущие виды появились более 7 миллионов лет тому назад. Люди начали сами выращивать чеснок как культурное растение еще в 3-м тысячелетии до нашей эры. Его активно, кстати говоря, использовали и в Древнем Египте, и в Риме, и в Индии, например. Египетским рабочим, тем самым, которые строили пирамиды, ежедневно выдавали порцию чеснока для поддержания сил и защиты от болезней. Название американского города Чикаго происходит от индийского слова «шикаква», что означает «дикий чеснок». Просто его здесь очень много, в этих местах. Главное полезное вещество чеснока называется аллицин. Оно образуется только тогда, когда зубчик раздавливают или разрезают. При этом ученые советуют оставлять измельченный чеснок где-то на 5-10 минут перед едой, чтобы реакция полностью завершилась. Термическая обработка, то есть варка-жарка, разрушает этот самый аллицин, но поэтому максимальную пользу приносит чеснок именно в сыром виде. Теперь очень важно, как эффективно избавиться от запаха чеснока. Ну, хорошо, мы там себя продезинфицировали.
0: Я просто сейчас хотела немножечко вернуться к рабочим, которые строили пирамиды. Вот я думаю, много лет, десятилетий люди рассуждают, как же они это сделали. Походу, с помощью чеснока, как бы.
1: Тягали эти гигантские
0: вариантов
1: плиты.
0: Больше нет, да.
1: Конечно. Итак, как избавиться от запаха чеснока? Свежая петрушка или мята – это прям лидеры по содержанию полезных кислот и эфирных масел, которые быстро освежают дыхание. Их нужно тщательно, долго проживать после основной еды. Также подойдут сырые яблоки, морковка, молоко, зеленый и мятный чай или долька лимона.
0: Ну, а сейчас немножечко из неочевидного. Если вдруг у вас руки пахнут чесноком, а вам срочно нужно избавиться, вы должны взять металлическую ложку и под водой как бы помыть руки вот с этой ложкой. Запаха как не бывало. Реально.
1: Я проверю сегодня же.
2: Что это было? Смех! Смех! Зарядка для пресса! Утреннее шоу «Батарейки» на радио

0: легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мысли в голове, ты от самурада. Я выдумал любовь, моя награда.

0: По данным синоптиков, сегодня, 6 октября, в Омске небольшой дождь. Температура днем до плюс 5. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет расти. В середине недели небольшое повышение температуры до плюс 10.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк 1, третий этаж.
6: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
7: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
5: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+. Автобусом Высший МХАТ-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Реклама на Радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
1: Батарейки. Очень полезный энергетик. На Радио Ваня.

0: «Утренняя зарядка»
1: на радио «Ваня».
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, Байкал и Титикака. Мы приглашаем вас в группу «Радио Ваня ВКонтакте». Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали озеро.
3: А на картинке подсказки девушка-бегунья. И не просто бегунья. Она пришла к финишу первой. О чем нам и говорит эта красная лента, которая обычно на финише натягивается. И тот человек, который первый прибежал, он ее как бы разрывает или уносит с собой на себе. Вот. И более того, эта девушка не просто быстро прибежала и не просто самая первая, а там за ней даже никого и не видно. Возможно, она в разы всех обогнала. Возможно, она много тренировалась. Ну, или просто повезло. А каким спортом занимаетесь вы? Я просто занималась плаванием в своей жизни. У меня было много всего. Я занималась плаванием, художественной гимнастикой, спортивной гимнастикой. Но не той, которой кольца, бревна и еда, а где тройки, двойки, друг на друга мы встаем. Как говорится, прикинь, такое было в моей жизни.
2: Так, причем я акробатика, да?
3: Да, акробатика. Я была верхней в тройке. Верхней в тройке.
2: Ой.
3: Вот. Ну и моя карьера в этом замечательном виде спорта закончилась примерно на том месте, где я встала на подоконник. А чтобы ты понимал, в спортивных залах это очень высокие подоконники. Вот. Я встала на подоконник для того, чтобы залезть на плечи своей напарницы, которая стояла уже второй, я третью была. И вся эта конструкция потом полетела назад. Нас, конечно, там более-менее поймали. И я тогда весила неполные 25,5 килограммов. Что, кстати, было тяжеловато тогда вот даже для всего этого. Вот. Но и тем не менее я поняла, что ну как-то хочется мне прожить подольше, увидеть детей, внуков. Ну и чтобы руки были, да, ну, в порядке, и ноги тоже.
2: Короче, ты всегда была умная, я понял.
3: Не, ну мне очень нравилось на самом деле заниматься. А, вот, ты вообще занимался каким-нибудь спортом? Вот шахматы, например, может, у тебя были в твоей жизни?
2: Ну, не надо меня тоже, так сказать, шваркать. Вы по еврейской линии.
3: А ты шучу.
2: Да нет, у меня была классическая борьба, была вольная борьба, был бадминтон, кстати говоря, из таких активных видов. Ну, естественно, мы гоняли с мальчишками и в футбол, и, разумеется, в хоккей, потому что все эти коробки, ну, например, зимой заливались, да, и все.
3: Да, у нас тоже заливались.
2: Замечательно катались.
3: Итак, друзья, глядя на картинку-подсказку, на девушку, которая пришла к финишу первой, вам предлагается угадать, я напоминаю, озеро. Автор одного из правильных ответов получит в подарок фирменную сумку «Шопер» Радио Ваня. Кстати, такую же яркую и красную, как финишная лента.
1: Солнышко в руках. И венок из звезд в небесах. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Утренняя зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Мы вас приглашаем незамедлительно посетить группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали озеро. Озеро очень большое и очень красивое.
3: А на картинке подсказки девушка, бегунья, финиширует первой. Явно, что она в этом забеге стала победительницей, но не сразу все это поняли. Озеро Красное, есть такой у нас вариант ответа, оно действительно такое есть, но в Ленинградской области Байкал, Рица, Селигер, мне кажется, на каждом хочется побывать, Ладожское, но была я только на Ладожском. Озеро Победа, вот это вот очень близко к тому, что да, в Выборгском районе Санкт-Петербурга находится, очень близко к правде, но не Победа была сегодня загадана. А еще...
2: Озеро Сиван армянское предлагают.
3: Финишное озеро. Я не знаю, есть ли такое на самом деле. Ну и, пожалуй, на этом мы и закончим. Друзья, ну, конечно же, девушка победила. Победа Виктория. Озеро Виктория находится в Африке. Очень большое. И, как уже Алексей сказал, очень красивое.
2: И у нас сегодня победила тоже девушка. Зовут ее Дарья Денисова. Дорогая Даша, вручаем вам фирменную сумку шопера от радио Ваня.
1: Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале радио Ваня FM.

0: Радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 6 октября. Открываем народный календарь. И что мы видим? Оказывается, сегодня отмечается День Ираиды. И на Руси существовал особый обычай для этого дня. Люди, испытывавшие финансовые трудности, гадали о своей судьбе у места слияния двух рек. Ну, нам-то в Петербурге тут, пожалуйста, Большая Невка и Малая. Пошел, да? Набрал одинаковое количество воды в два кувшина и понаблюдал, из какого сосуда вода испарится быстрее. Если раньше убывала вода из более полноводной реки, ну, из сосудов, которые вы набрали, это предвещало продолжение денежных проблем. Я считаю, что в избежании вот таких неурядиц нужно без всякого кувшина просто припасть к менее полноводной реке и отпить, чтобы в ней воды стало меньше.
2: Ну, причем отпить прямо из реки?
1: Ну, естественно.
2: Мы люди, так сказать, широких масштабов, этих купеческих жестов, поэтому, чтобы не мелочиться.
1: При этом в народе считалось бесполезным гадать о судьбе, любви. В общем, люди верили, что не изменить ничего. От сумы до тюрьмы не зарекайся. Вот она, народная поговорка, в какой день родилась. Пересчитывать свои беды было запрещено. Считалось, что это может привлечь новое несчастье. Ну, то есть, если у вас украли кошелек, и, например, ваша жена сказала, что уходит к другому, не нужно об этом думать. Конечно. Это значит, что сегодня вас повысят, дадут премию, и вы встретите новую красавицу.
2: Короче, русские народные фаталисты. Я смотрю, этот замечательный Печорин, да, герой нашего времени Лермонтова, это вообще отражение глубинной сути русского характера, да. Типа, спокойно, все нормально, жена ушла, там какие-то потери у тебя, там, да, там выгнали с работы, значит, завтра пригласят в Лукойл.
1: И я что говорю, да, или в Роснефть.
2: Конечно.
1: Или в Роснано, в конце концов, в Силиконовую долину. А, кстати, с Ираиды начиналась еще и настоящая холодная осень. Ну, по крайней мере, так считалось. В этот день хозяйки готовили наливушки. Наливушки, а не наливочки. Это особое блюдо из толченого вареного картофеля с яйцами, молоком. Выкладывали на ржаную лепешку все это великолепие, да в печь клали. Там все это дело запекалось, ну и, собственно...
2: И подавалось к наливушке.
0: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 6 октября, в Омске небольшой дождь. Температура днем до плюс 5. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет расти. В середине недели небольшое повышение температуры до плюс 10.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками, превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
1: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха. Стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса. Идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554. Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Фа-фа-фаротека.
6: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
7: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОФЦ.
1: Новогодние корпоративы по-южному. В ресторане «Баклажани». С 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46. Категория 0+.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.
1: Реклама для слушателей старше 12 лет.
10: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России открыли отдельный воздушный коридор для гражданских беспилотников. Александр Овечкин объявил, что завершит карьеру в НХЛ после этого сезона. Президент Беларуси поддержал планы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском.
2: В России впервые открыли отдельный воздушный коридор для гражданских беспилотников. Как сообщили в Минтрансе, маршрут запустили в Ханты-Мансийском автономном округе. Его протяженность 440 километров, высота полета около 800 метров. Использовать трассу смогут только дроны с системами идентификации, навигации и безопасности. Главное отличие нового маршрута в том, что для каждого полета не потребуется отдельно получать разрешение на использование воздушного пространства. Первой задачей станет мониторинг лесных пожаров в Югре. В дальнейшем такие коридоры могут использовать для логистики и контроля инфраструктуры.
1: Александр Лукашенко поддержал планы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском. Об этом пишет РИА Новости. По словам президента Беларуси, такой маршрут будет востребован у жителей страны, которые в последние годы стали чаще ездить в Россию. Ранее министр транспорта Андрей Никитин сообщал, что время в пути между двумя столицами по ВСМ может составить около 3 часов. Поезда на линии смогут развивать скорость до 400 км в час.
2: Александр Овечкин объявил, что завершит карьеру в НХЛ после текущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Вашингтон». Решение 41-летний хоккеист принял еще летом. За американский клуб Овечкин выступает с 2005 года. В его активе Кубок Стэнли, 3 награды самому ценному игроку регулярного чемпионата и 9 титулов лучшего снайпера сезона. Тем временем Роналду может вернуться в сборную Португалии. Об этом заявил главный тренер сборной Жорже Жезуш. В конце сентября 41-летний Роналду досрочно покинул расположение сборной после разногласий с тренером. Форвард остался в запасе в матче с Норвегией и не вышел на поле. Тренер отметил, что произошедшее между ним и футболистом является недоразумением, которое можно легко разрешить.
1: В России может появиться специализированная нейросеть для сферы образования. Эту идею поддержал Владимир Путин на встрече с педагогами, сообщают «Известия». При этом президент подчеркнул, что искусственный интеллект не должен подменять самостоятельное мышление школьников. По его словам, опасно, если работа с ИИ сводится только к получению готового ответа без попытки самому решить задачу. Путин также призвал не допустить ситуации, при которой развитие технологий разделит общество на людей, умеющих самостоятельно мыслить, и тех, кто полностью зависит от искусственного интеллекта.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: для Вани и для Ани.
1: Овну мужчину очень важно всесторонне оценить происходящее и лишь затем переходить к действиям.
2: Овна женщины проявление темперамента и эмоциональности освежит отношения с давним партнером.
1: Тельцы мужчины снять напряжение поможет откровенный доверительный разговор.
2: Тельцы женщины отличный день для покупок, можно брать все, что душе угодно, ну и бюджету по силам.
1: Близнецы мужчины работоспособность и увлеченность делом у вас на небывалой высоте, это должно принести успех.
2: Близнецы женщины не стоит принимать близко к сердцу незначительные затруднения. Все решится само и без проблем.
1: Раки мужчины – прекрасный день для любви и романтических приключений.
2: Раки женщины – воздержитесь от физических нагрузок и коллективных мероприятий.
1: Львы мужчины – как никогда сильны ваши жизненный потенциал, личное обаяние и интуиция.
2: Львы женщины – хороший день, чтобы превратить свое хобби в дополнительный источник заработка.
1: Девы мужчины – нужно умерить ваше стремление к успеху любой ценой. Звезды не рекомендуют проявлять сегодня активность.
2: Девы женщины – не лучшие время для новых знакомств. Какими бы обаятельными и открытыми ни казались эти люди.
1: Весы мужчины – хороший день для рискованных сделок и мероприятий. Все получится.
2: Весы женщины – сегодня будет не лишним блеснуть вашим виртуозным умением убеждать людей в своей правоте.
1: Скорпионы мужчины – у вас день отрешенности от земного. Космическая энергия заставит вас поразмышлять о вечных ценностях.
2: Скорпионы женщины – появится шанс привести в порядок ваши чувства и эмоции.
1: Стрельцы мужчины – жизненный потенциал достаточно велик, чтобы завершить несколько несложных дел.
2: Стрельцы женщины, вам неплохо бы провести этот день вне дома, энергично при этом общаясь с приятными и нужными людьми.
1: Козероги мужчины, день сильных соблазнов и искушений, от вас требуется проявить высокие нравственные качества.
2: Козероги женщины, не стоит быть упрямой. Лучше послушать доводы партнера и постараться поставить себя на его место.
1: Водолеи мужчины, вам рекомендуют избегать суеты и неоправданного риска. Лучше провести больше времени в кругу семьи.
2: Водолеи женщины – лучший день для того, чтобы кого-то простить, а еще чтобы дарить и принимать подарки.
1: Рыба мужчина открыть в себе новые источники жизненной энергии поможет отказ от тяжелой еды и вредных напитков.
2: Рыбы женщины – вместо спонтанных покупок полезнее будет погулять по набережной или уединиться в парке.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 7 октября, в Омске ожидается снег с дождем. Ночью плюс 2, днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. С четверга небольшое повышение температуры. Похолодание ожидается с середины месяца.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46, категория 0+.
2: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
3: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины «Скороход». Вам комфортно. Круглый год. «Скороход» во всех районах города.
4: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
5: Редкий шанс в салоне «Идеал». Месяц диванов. Скидки до 60% в октябре. Более 100 диванов в одном зале. Огромный выбор. Премиальная мягкость. Гарантия. Месяц диванов. Вторая Казахстанская, 1. «Идеал».
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: Сейчас «Звездотека».
1: Ну, мне кажется, что только ленивый не слышал еще о концерте Ольги Бузовой, который, я не побоюсь этого слова, отгремел 2 октября на лайф-арене в Москве. 11 тысяч зрителей. Оля доказала, что не зря она уже 10 лет на сцене. 2 года готовила Оля программу, и для нее создали 3-этажную сцену и 200-метровую аванс-сцену, по которой певица могла перемещаться к дальним трибунам. И я абсолютно точно уверена, для того, чтобы все это сдюжить, это надо здоровье, сила воли, плюс характер и все остальное.
2: Ну и в продолжение темы здоровья российский певец и музыкальный продюсер Григорий Лепс отреагировал на пересуды в сети о его возможном возвращении к алкоголю. Народный артист России оставил комментарий под своим свежайшим снимком в соцсетях. Так выглядит человек в 9 утра, если обычно он в это время спит, а тут еще и всю ночь не спал. Я вообще сейчас не пью. Всем спасибо за беспокойство, написал Лепс. На фото 64-летний исполнитель запечатлен вместе с Николаем Басковым, Стасом Михайловым и Михаилом Галустяном. Басков в комментариях уточнил, что кадр сделан после 7-часового перелета. В общем, для любого человека, тем более для тонко чувствующего артиста, это большое испытание. В апреле Григорий рассказал, что решил отказаться от алкоголя и ограничить светскую жизнь ради заботы о здоровье. Он добавил, что планирует пробежать 65 километров. А дело в том, что у Лепса есть традиция приурочивать такие испытания ко дню рождения. В следующем году он отметит юбилей именно так. Музыкант подчеркнул, что серьезно подходит к подготовке к забегу.
1: Ну, а как выглядеть еще лучше, рассказал телеведущий, стилист Александр Рогов. По его мнению, мода меняется слишком быстро, и главным ориентиром во внешности остается индивидуальность. Я бы посоветовал не стремиться следить за трендами, потому что тренды – это абсолютно бесполезная глупость. Стилист отметил, что гораздо важнее понимать, что подходит именно конкретному человеку. А самый главный тренд вне времени – это просто быть собой. Делайте то, что вам нравится. Живите так, как вам нравится. Ну, естественно, в рамках закона. Прислушивайтесь к зову сердца и одевайтесь так, как удобно и нравится именно вам. А еще Саша сказал, что спокойно относится к возрастным изменениям и не считает необходимым любой ценой пытаться выглядеть моложе.
0: Звездотека. Ярко. Легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня вы рассказываете о том, какие дела, какие увлечения, хобби вас расслабляют и, так сказать, уравновешивают. А всем привет от Полины. Полина пишет в телеграм-канале радио Ваня ФМ. Я работаю воспитателем, и когда я ментально устаю, начинаю рисовать. Просто беру, что в руки попадет, то просто ручку с листком. А когда хочется так, знаете, основательно, то иду к детскому уголку творчества, уже беру краску, баночку для воды, ну и так далее. И начинается творчество. Или дети часто приносят в садик всякие игрушки антистрессы, когда они дают поиграть, сижу и, вы знаете, совершенно не стесняясь, играюсь сама.
2: Да, почему бы и нет? У них, знаешь, такие там то слаймы они принесут, то такие внутри как будто бы с шариками вот для мелкой моторики. Она действительно успокаивает. Еще одно сообщение. Я не могу не прочитать. Динара из Костромы. Привет, радио Ваня. Я пишу с маминого телефона. Я хочу поздравить своего папу с днем рождения, чтобы он всегда был счастлив и никогда не унывал. А маму успокаивают звуки природы. А вовсе не голос папы. Динарочка, дорогая, ну вот, пожалуйста, ваш папа поздравлен.
1: Марина отметилась в Максе, а меня успокаивает вязание. Навяжу, бывало, носочков, прихваточек, а потом раздаю.
2: Вот мне нравятся такие люди, да, которые тратят на материалы свои кровно заработанные, а потом просто так кому-нибудь дарят.
1: А тут, понимаешь, сам, во-первых, занятие увлекательное, во-вторых, сам жест, вот этот подарок такой совершенно нежданный, ни к какому, так сказать, празднику не приуроченный.
2: А я всегда говорила, что каждый человек сам по себе эгоист. На один раз на меня даже из-за этого обиделась подружка. Она говорит, ну как же так? Ведь я помогаю Марине. Я говорю, да, ты, конечно, помогаешь Марине, но в первую очередь ты делаешь хорошо себе. Ты как бы себя гладишь и говоришь, какая я молодец. А уже потом от этого хорошо Марине. Ну, и это вообще не обидно.
1: Иван тут написал, музыка, причем хорошая музыка, качественная музыка приводит мысли в порядок. Именно поэтому Ваня слушает радио Ваня. Ваня,
2: да? Елизавета. А меня разгружает от всех мыслей рисование картин по номерам. Я уже столько их насоздавала, что дома целая картинная галерея. И некуда вешать. Перехожу к мужу в гараж. Особенно хорошо этим заниматься, когда никто не отвлекает. Правда, с двумя детьми это не всегда возможно. Ну да ничего, Елизавета. Знаете, дети вырастут. Вот поверьте мне, опытной женщине. У вас того времени еще будет.
1: А, Майя.

0: И меня много дел увлекают, которые одновременно и позволяют расслабиться. Это рисование, рукоделие, уход за улитками. В последнее время я начинаю напрягаться сильнее, поэтому готовлюсь к поделке размером в полметра, чтобы уж расслабляться точно где-нибудь полгода.
1: Слушай, я когда вижу людей, которые увлекаются улитками, я постоянно вспоминаю вот эту девочку, на которую я подписана, и она показывала все время свою улитку, она большая такая, аж во всю ладонь, и всегда подписывала одинаково. Сами вы, фу!
2: Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, мы сегодня разговаривали о том, что вас успокаивает, приводит в равновесие и вообще перезагружает. Какие привычки, может быть, какие-то хобби. И еще немножечко ваших сообщений хочется почитать. К сожалению, не успеваем все. Но вот, например, Сергей пишет. Автомобиль, трасса, неизвестная конечная точка, кофе и отличная музыка. Вот такой хороший антидепрессант и лучшая для меня медитация. Еду туда, не знаю куда. А Сергей, в нынешних реалиях, когда с бензином не все так хорошо, знаете ли, ваша медитация немножечко дороговато может обойтись.
1: А Анна Шигай ВКонтакте. Пытаюсь открывать новые факты о знакомых местах Петербурга. Беру книгу в библиотеке или аудиогид и вперед на улицу. Плюс скачала себе приложение, где люди командами соревнуются в количестве шагов. И вот таким образом совмещаю знакомство с незнакомыми уголками северной столицы и спорт.
0: Друзья, если вы вдруг по какой-то причине сейчас находитесь в тревоге или не в себе, вы можете зайти во все наши 3 мессенджера и посмотреть, чем люди занимаются. Может быть, какой-то из них поможет и вам обрести уверенность. Наталья, а у нас на соседнем участке коршун был дрессированный. Он как есть захочет, на столб сядет и орет во все горло. Сосед ему еду дает, он на лету ее хватает, и так все лето. А я перезагружаюсь банально шопингом. Сосед коршуна кормит, а Наташа по магазинам ходит. Привет из Кемерово.
1: Марианна в телеграм-канале Радио Ваня FM. Приходя на работу, тут же включаю любимое Радио Ваня. Особенно жду гороскопа. Привет из Астаны. Привет, Казахстан. Мы тоже вас слушаем.
0: Артур, а меня успокаивает наличие денег в кошельке. А еще я начинаю нервничать, когда топливо в баке подходит к половинке уже. Поэтому всегда стараюсь держать его полным. Это тоже успокаивает, пишет нам Артур из Оренбурга. На злобу дня. Сообщение от Артура.
1: Ну и к нашей сегодняшней победительнице Олеся Строкова написала нам в группе Радио Ваня ВКонтакте. Меня приводит в психологическое равновесие придение. Для меня это медитация. А перезагрузить голову помогает пробежка с собакой. Такой каникросс.
0: Мне кажется, это самое необычное увлечение, да, у Олеси. Прясть пряжу. Берет собаку, сначала ее вычесывает, потом из этой же собаки придет, а потом из этой же пряжи вяжет носки себе и друзьям. Олеся, дорогая, вы должны быть вознаграждены. И сегодня вы получаете фирменную сумку-шоппер «Радио Ваня».
2: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 7 октября, в Омске ожидается снег с дождем. Ночью плюс 2, днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. С четверга небольшое повышение температуры. Похолодание ожидается с середины месяца.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
3: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
8: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «ИП Танский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63-63-01.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Все, что ты любишь, на Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. За продажу сигарет детям будут лишать лицензии. В Омске проведут семейный фестиваль, и «Авангард» сегодня встретится на выезде с автомобилистом. Подробнее об этом прямо сейчас. С марта будущего года продавцы табачной продукции смогут лишиться лицензии за продажу сигарет несовершеннолетним. Об этом говорит постановление правительства. Нарушение должен подтвердить суд. Лицензию также могут отозвать за повторную продажу или дистанционную торговлю. Новые правила начнут действовать одновременно с введением обязательного лицензирования розничной продажи табака. В детской школе искусств номер 21 завершено строительство нового ограждения. Работы проведены на средства мецената. Вместо старых бетонных плит установлен современный металлический забор. Одним из результатов благоустройства стал открывшийся вид на озеро Кирпичка, рассказал мэр Сергей Шелест. По словам градоначальника, в планах комплексное развитие территории авиагородка. Заброшенное здание рядом со школой планируют переоборудовать под кафе зоной отдыха и сделать удобные и безопасные подходы к озеру. Будет благоустроена и территория школы искусств. В Омске пройдет семейный фестиваль. Он продлится 3 дня с 16 по 18 октября и займет все 4 этажа конгресс-холла. Гостей ждут выставка ремесленников и производителей, мастер-классы, семейные спектакли, танцевальные программы и концерты. Подобные фестивали планируют проводить каждый сезон и каждый раз со своей особенностью. Сейчас это осенняя пора с согревающими чаями и сезонной продукцией, рассказали организаторы. Для посещения фестивальных мероприятий необходима предварительная регистрация на сайте «включайсяомск.рф». Завершится фестиваль 18 октября большим концертом и танцевальной программой. Омичей приглашают принять участие в опросе о благоустройстве городских территорий. Он проходит на платформе обратной связи «Госуслуги решаем вместе». На протяжении месяца до 4 октября муниципальные служащие, сотрудники предприятий, школьники, студенты и горожане приводили в порядок парки и скверы, благоустраивали дворовые территории. Организаторы опроса предлагают жителям поделиться личным опытом участия в таких акциях и высказать предложения по улучшению городской среды. Опрос продлится до 19 октября. «Авангард» встречается на выезде с автомобилистом. Начало игры в 8 вечера по Омску. Сейчас уральцы занимают 6-е место на Востоке, набрав в 12 играх 12 очков. «Авангард» на 10-м. Добавлю, что к команде в преддверии матча присоединился капитан «Ястребов» Дамир Шеребзянов. Он выведен из списка травмированных. Это были новости.
0: Радио Ваня. Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 7 октября, в Омске ожидается снег с дождем. Ночью плюс 2, днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. С четверга небольшое повышение температуры. Похолодание ожидается с середины месяца.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Исузу, газ, джак, фотон. Неважно. Прокачаем вашу машину в Нильсон Авто. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Нильсон Авто.
3: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
0: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк-1», третий этаж.
4: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама на Радио Ваня.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
8: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
7: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: боимся, блин.
1: Погода. По данным синоптиков, завтра, 7 октября, в Омске ожидается снег с дождем. Ночью плюс 2, днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. С четверга небольшое повышение температуры. Похолодание ожидается с середины месяца.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
3: Здравствуйте, мне бы побыстрее машину продать, деньги получить, а то сроки поджимают.
4: Вы по адресу. У нас как в супермаркете. На кассу встал, деньги получил.
5: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Выкупим ваш автомобиль быстро и по честной цене. Деньги от одного дня, без ожидания покупателя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33. Антикор сервис. Продал и уехал с деньгами.
4: Пакет для документов брать будете?
6: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
8: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
11: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
2: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80.
12: Алло!
2: Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Новости.
1: В России открыли отдельный воздушный коридор для гражданских беспилотников. Президент Белоруссии поддержал планы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском. Институт Виноградова опроверг миф о безграмотности российской молодежи. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. В России впервые открыли отдельный воздушный коридор для гражданских беспилотников. Как сообщили в Минтрансе, маршрут запустили в Ханты-Мансийском автономном округе. Его протяженность составляет 440 километров, высота полета около 800 метров. Использовать трассу смогут только дроны с системами идентификации, навигации и безопасности. Главное отличие нового маршрута в том, что для каждого полета не потребуется отдельно получать разрешение на использование воздушного пространства. Первой задачей станет мониторинг лесных пожаров в Югре. В дальнейшем такие коридоры могут использовать для логистики и контроля инфраструктуры. Александр Лукашенко поддержал планы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском. Об этом пишет РИА Новости. По словам президента Белоруссии, такой маршрут будет востребован у жителей страны, которые в последние годы стали чаще ездить в Россию. Ранее министр транспорта Андрей Никитин сообщал, что время в пути между двумя столицами по ВСМ может составить около 3 часов. Поезда на линии смогут развивать скорость до 400 км в час. Представление о том, что российская молодежь безграмотна, не соответствует действительности. Об этом заявил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук Владимир Пахомов. Нельзя говорить о том, что молодежь безграмотна, что те поколения, которые были раньше, говорили на более красивом, более правильном русском языке, высказался эксперт. Он объяснил, что старшее поколение приходит к такому выводу, так как эталон всегда находится в прошлом. Произношение прошлого действительно нам представляется более красивым, подчеркнул Пахомов. По его словам, если бы молодежь из поколения в поколение действительно портила язык, то его бы уже не было, передают РИА Новости. До этого также стало известно, что в русском языке сейчас рождается новый союз «то, что». В данный момент он считается ошибкой, но со временем может стать нормой, сообщил научный сотрудник ИРИА РАН, председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. Тем временем словосочетание «6-7» получило 14% голосов в опросе о возможном слове 2026 года по версии Rambler & Co. При этом наибольшую поддержку получил термин «нейрослоп».
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 7 октября, в Омске ожидается снег с дождем. Ночью плюс 2, днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. С четверга небольшое повышение температуры. Похолодание ожидается с середины месяца.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины «Скороход». Вам комфортно. Круглый год. «Скороход» во всех районах города.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
7: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
8: Исузу, газ, джак, фотон. Неважно. Прокачаем вашу машину в Нильсон Авто. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Нильсон Авто.
9: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, а реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
0: Ярко. Легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Это не шутки.
1: Встретились маршрутки под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, завтра, 7 октября, в Омске ожидается снег с дождем. Ночью плюс 2, днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. С четверга небольшое повышение температуры. Похолодание ожидается с середины месяца.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
2: Здрасте, мне бы побыстрее машину продать и деньги получить, а то сроки поджимают.
3: Вы по адресу. У нас как в супермаркете. На кассу встал, деньги получил.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Выкупим ваш автомобиль быстро и по честной цене. Деньги от одного дня, без ожидания покупателя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33. Антикор сервис. Продал и уехал с деньгами.
3: Пакет для документов брать будете?
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха. Стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса. Идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
8: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
10: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
11: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Реклама на радио «Ваня».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ваня! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Депутаты предложили повысить стипендии. Мэрия вынесла на обсуждение обновленный проект квартала на Московке 2, и в Омской области проверят сирены. Подробнее об этом прямо сейчас. В Госдуме предложили установить стипендии на уровне минимального размера оплаты труда. По мнению автора инициативы, депутата Игоря Антропенко, такая мера позволит студентам сосредоточиться на учебе, а не на поиске подработок. Сейчас средний размер академической стипендии составляет чуть более 2000, у аспирантов и ординаторов – около 10 тысяч рублей. По словам Антропенко, такие средства недостаточны для жизни, а вынужденные подработки негативно сказываются на успеваемости. В этом году МРОТ установлен на уровне около 27 тысяч. Омская мэрия представила на общественное обсуждение обновленный проект планировки квартала в микрорайоне Московка-2. Отмечается, что из нового проекта исчез один из детсадов и сократилась этажность парковки. Остальные параметры застройки остались прежними. На участке между улицами Архиепископа Сильвестра, Бесярина и Сибирским проспектом планируют возвести дома высотой от 9 до 20 этажей. Кроме того, здесь появится школа с бассейном, детсад, крытый каток и две подземные парковки. Завтра в Омске проверят системы экстренного оповещения. С 10.35 до 10.40 автоматически заработают электросирены и уличные громкоговорители. Сразу после этого в эфир цифрового телевидения выйдет специальное сообщение о технической проверке. Цель мероприятия – поддержание системы оповещения в состоянии полной готовности. Жителям, которые услышат сирены, рекомендуют сохранять спокойствие, включить телевизор или радио и прослушать сообщение. ЧАТ начинает прием заявок. Международный фестиваль моноспектаклей пройдет в Омске с 1 по 5 апреля будущего года. Впервые в этом году победители выберут в 5 основных номинациях. Участниками могут стать спектакли, принятые в репертуар профессиональных театров, а также самостоятельные работы, подготовленные профессиональными режиссерами, актерами и независимыми коллективами. Адреса электронной почты, куда необходимо отправлять заявки, публикует сайт мэрии. В России выпустили продолжение «Мертвых душ» Николая Гоголя, текст которого создала нейросеть. Над проектом больше года работали историки, литературоведы, лингвисты, инженеры. Модель обучали на произведениях, письмах, черновиках и записных книжках Гоголя, а также на текстах других русских классиков. Получившийся вариант создатели назвали литературным экспериментом. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 7 октября, в Омске ожидается снег с дождем. Ночью плюс 2, днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. С четверга небольшое повышение температуры. Похолодание ожидается с середины месяца.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на Радио «Ваня».
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.

0: Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Anticor Service. Звоните 291-911.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
3: Автобусом в Астану, Павлодар, Семей, Усть-Каман, Кемеровку, Щучинск, Макинск, Петропавловск, Кокшетау. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siberok55.ru.
4: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
5: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
8: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, завтра, 7 октября, в Омске ожидается снег с дождем. Ночью плюс 2, днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. С четверга небольшое повышение температуры. Похолодание ожидается с середины месяца.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Девушка, а где тут примерочная? Мне бы внедорожник примерить перед покупкой.
3: Примерочная у нас на улице. Называется «Тест-драйв».
4: «Антикор Сервис» – первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 автомобилей с пробегом под одной крышей. Выкуп вашего авто от одного дня. Обмен, прием на комиссию. «Антикор Сервис». Черлакский тракт 5, бывший гипермаркет «Метро». Звоните 33 66 33.
3: Мужчина, а размер подходящий подобрали или нужен другой цвет?
1: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
1: Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани». С 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46, категория 0+. Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Осень – не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана», «Континент 2», первая улица, вторая. Второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-553-28-716.
8: Исузу? Газ! Джак? Фотон? Неважно. Прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
1: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
10: Алло! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня!
1: Радио Ваня!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В России открыли отдельный воздушный коридор для гражданских беспилотников. Президент Белоруссии поддержал планы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском. Институт Виноградова опроверг миф о безграмотности российской молодежи. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. В России впервые открыли отдельный воздушный коридор для гражданских беспилотников. Как сообщили в Минтрансе, маршрут запустили в Ханты-Мансийском автономном округе. Его протяженность составляет 440 километров, высота полета около 800 метров. Использовать трассу смогут только дроны с системами идентификации, навигации и безопасности. Главное отличие нового маршрута в том, что для каждого полета не потребуется отдельно получать разрешение на использование воздушного пространства. Первой задачей станет мониторинг лесных пожаров в Югре. В дальнейшем такие коридоры могут использовать для логистики и контроля инфраструктуры. Александр Лукашенко поддержал планы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском. Об этом пишет РИА Новости. По словам президента Белоруссии, такой маршрут будет востребован у жителей страны, которые в последние годы стали чаще ездить в Россию. Ранее министр транспорта Андрей Никитин сообщал, что время в пути между двумя столицами по ВСМ может составить около 3 часов. Поезда на линии смогут развивать скорость до 400 км в час. Представление о том, что российская молодежь безграмотна, не соответствует действительности. Об этом заявил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук Владимир Пахомов. Нельзя говорить о том, что молодежь безграмотна, что те поколения, которые были раньше, говорили на более красивом, более правильном русском языке, высказался эксперт. Он объяснил, что старшее поколение приходит к такому выводу, так как эталон всегда находится в прошлом. Произношение прошлого действительно нам представляется более красивым, подчеркнул Пахомов. По его словам, если бы молодежь из поколения в поколение действительно портила язык, то его бы уже не было, передают РИА Новости. До этого также стало известно, что в русском языке сейчас рождается новый союз «то, что». В данный момент он считается ошибкой, но со временем может стать нормой, сообщил научный сотрудник ИРИА РАН, председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. Тем временем словосочетание «6-7» получило 14% голосов в опросе о возможном слове 2026 года по версии Rambler & Co. При этом наибольшую поддержку получил термин «нейрослоп».
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 7 октября, в Омске ожидается снег с дождем. Ночью плюс 2, днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. С четверга небольшое повышение температуры. Похолодание ожидается с середины месяца.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46, категория 0+.
3: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
2: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
7: Редкий шанс. В салоне «Идеал». Месяц диванов. Скидки до 60% в октябре. Более 100 диванов в одном зале. Огромный выбор. Премиальная мягкость. Гарантия. Месяц диванов. Вторая Казахстанская, 1. «Идеал».
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
9: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
10: Реклама на радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 7 октября, в Омске ожидается снег с дождем. Ночью плюс 2, днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. С четверга небольшое повышение температуры. Похолодание ожидается с середины месяца.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 06 33.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Фа-фа-фаротека!
7: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
8: Хочешь свой дом, но участка нет?
9: В Евростиле знают ответ.
8: Нет накоплений на первый взнос?
9: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем. Ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
8: Евростиль. Заезжай и живи.
9: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
11: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
12: Школа магии, шоу иллюзий необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
13: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
14: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
15: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ВФЦ.
17: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38 46 28.
18: Шоу иллюзий и чудес. Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
19: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
20: Для слушателей старше 12 лет.
21: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
22: Ярко. Легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В 2027 году единовременное пособие при рождении ребенка превысит 30 тысяч рублей. Сегодня молодежи можно спокойно обучаться на IT-специалистов, не опасаясь, что в будущем они останутся без работы. Фильм с актером Томом Крузом в главной роли провалился в прокате. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В 2027 году единовременное пособие при рождении ребенка превысит 30 тысяч рублей. Об этом сообщил РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты президентской академии Елена Сацура. По словам собеседника агентства, с 1 февраля выплату планируется увеличить до 30 400 рублей. Эксперт уточнила, что в текущем году размер пособия составляет 28 450 рублей. Увеличение размера выплаты связано с ежегодной индексацией, которую проводят с учетом роста потребительских цен за предыдущий год. Сегодня молодежи можно спокойно обучаться на IT-специалистов, не опасаясь, что в будущем они останутся без работы. В перспективе 1-2 лет интерес к отрасли вспыхнет с новой силой, на фоне чего и спрос на сотрудников в этой области возрастет. Такой прогноз озвучил разработчик сайта Кремля Артем Геллер. Сегодняшнее угасание спроса на представителей отрасли он назвал временным процессом, подчеркнув, что позднее все равно будут нужны те же работники, просто немного с другой квалификацией, которую осваивают современные студенты. Можно смело отдавать ребенка в IT-отрасль, но надо поискать более квалифицированных педагогов, которые находятся ближе к тому, что реально происходит в бизнесе, добавил специалист. И в завершении выпуска фильм «Диггер» с актером Томом Крузом в главной роли провалился в прокате, поскольку за первые выходные его сборы составили всего 12 миллионов долларов. Картина может стать самой большой неудачей за всю карьеру артиста. Такой вердикт вынес таблоид Daily Mail со ссылкой на экспертов. Отмечается, что при предполагаемом бюджете в 160 миллионов долларов и затратах на рекламу, достигающих по некоторым оценкам сотни миллионов долларов, картине понадобится заработать в мировом прокате около 350 миллионов долларов, чтобы окупиться. Прогнозы экспертов, однако, неблагоприятные. По их словам, ущерб создателей может достичь 150 миллионов долларов. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Привет всем, кто слушает радио Ваня из Санкт-Петербурга. Меня зовут Андрей Шмурай. Сегодня вторник. Те, кто слушает нас постоянно, уже навострили ушки и правильно сделали. Потому что именно сейчас в эфире игра «Угадай фильм». Правила простые и несложные. Я включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, сразу же звоните. 325-696, код города 812. Если вы пропустили наш вчерашний розыгрыш, расскажу, что на этой неделе мы загадываем исключительно сказочные фильмы. Сегодняшний день не стал исключением. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
1: Коротенький, но весьма информативный отрывок, я считаю. А небольшая подсказочка будет скрываться в информации о призе. В качестве подарка для победителя сегодня два билета на концерт группы «Братья Гримм», который состоится 16 октября в клубе «Джаггер» при поддержке «Радио Ваня». Уверен, многие уже угадали. Звоните.
0: Угадай фильм на «Радио Ваня». Ваня! Радио Ваня!

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 7 октября, в Омске ожидается снег с дождем. Ночью плюс 2, днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. С четверга небольшое повышение температуры. Похолодание ожидается с середины месяца.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2» первый этаж и «Маяк-1» третий этаж.
6: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+. Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46. Категория 0+.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
0: Реклама на Радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-48-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: «Угадай-фильм».
1: Итак, друзья мои, настало время подвести итоги нашей игры «Угадай-фильм». Дозвонился к нам сегодня Александра. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Рад вас слышать, Александра. Я так понимаю, первый раз к нам дозвонились?
2: Да, первый.
1: И сразу победа. Ура. Но, кстати, говорить об этом еще пока что преждевременно, но после того, как мы с вами отрывок послушаем еще раз, и вы скажете название этой картины, тогда уже все будет по-честному. Давайте отрывок послушаем.
3: Стоп! Стоп! Вы что трогнули? Это же обычные музыканты! Схватите их!
1: Итак, Александра, как же называется этот фильм?
2: «Бременские музыканты».
0: Угадал!
1: «Бременские музыканты». Мы имеем с вами в виду вот эту современную экранизацию, недавнюю, да?
2: Да, да, голос Марии Ароновой узнаваем.
1: Конечно, конечно, Мария Аронова. А играла она у нас там... А, Атаманш уже
2: голос. Атаманш,
1: конечно. Чудесно, чудесно сыграла. Как вам в целом экранизация?
2: Ну, в общем, неплохо.
1: Но все равно тот мультик классический остался непревзойденным.
2: Да, да, он такой прям неповторимый.
1: Да, а скажите, вот если говорить о каких-то еще фильмах, на которые посягнули наши кинематографисты, «Чебурашка», да?
2: Ой, «Чебурашка» тоже милый фильм, очень милый, неплохой.
1: А я поэтому его первым, наверное, и вспомнил.
2: Наверное. Но он такой добрый, детский, поэтому, наверное, и воспринимается так приятно.
1: А что еще там было? А, «Конек-горбунок» был, «Царевна-лягушка», по-моему, да? «Летучий корабль», да?
2: Да. Первые более-менее, а последние как-то, честно говоря, хромают на мой вкус.
1: Я тоже как-то скептически отношусь к некоторым таким вещам. Сейчас с содроганием сердца буду ждать, не сочтите за рекламу, «Зиму в Простоквашино». Что там такое интересно получится? Александра, от всей души вас поздравляем. Кстати, кто у нас написал сказку-то «Бременские музыканты»? А вы билеты-то куда хотите получить?
2: На «Братья Гримм».
1: Ну и вот ответили, наконец-то.
2: А, точно, «Братья Гримм».
1: У нас тут сплошные подсказки, подсказки сплошные, Александра. Вам 2 билета на концерт группы «Братья Гримм». Любимые хиты и новые песни на большом осеннем концерте «Братьев Гримм» 16 октября в клубе «Джаггер». Подробности на jagger.live.
2: Спасибо, спасибо.
1: Можете кому-нибудь привет передать?
2: Ой, хочу передать приветы своей любимой работе, драгоценной фирме «Бенди», «Шоколадный город». Девочки, привет-привет. Вот. Ну и своей семье, конечно.
1: Я присоединяюсь. Девчонки, привет вам огромный от всех, кто слушает радио «Ваня». Хорошего дня. Спасибо, всего доброго, Александра.
2: Спасибо, до свидания.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня».

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Целоваться, конечно, после него невозможно, зато какой полезный. Друзья мои, сегодня отмечается День любителей чеснока. В этот день принято готовить пряное блюдо, открывать для себя новые вкусы и знакомиться с интересной информацией о чесноке. Что мы и сделаем сегодня в нашем хит-параде.
0: Пятое место.
1: В одной головке чеснока может быть от 2 до 50 зубчиков в зависимости от сорта.
0: Четвертое место.
1: Чеснок является старейшим культивированным растением в мире. В пищу его начали принимать около 5000 лет назад.
0: Третье место.
1: В Древнем Египте чеснок был обязательным элементом рациона рабочих, строящих пирамиды. Так считалось, что он прибавлял сил и повышал производительность труда.
0: Второе место.
1: Кто бы мог подумать, город Чикаго в США был назван в честь чеснока. На индейском языке название города переводится как «дикий чеснок».
0: Первое место.
1: В средние века чеснок считали защитником от злых духов и вампиров. Его вешали на двери и окна, чтобы предотвратить вторжение нечисти, и носили с собой как оберег.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, завтра, 7 октября, в Омске ожидается снег с дождем. Ночью плюс 2, днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. С четверга небольшое повышение температуры. Похолодание ожидается с середины месяца.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». «Континент 2». Первая улица, второй этаж. Бутик 230. Подробности по телефону 985858.
7: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
8: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама для слушателей старше 12 лет.
11: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление ткани, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В России сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, которым у жителей нет иммунитета. Эксперт рассказала о главных рисках при использовании кредитной карты. В продажу поступил роман «Мертвые души», второй том «Возрождение». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Леознов заявил, что сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, об этом сообщает РИА Новости. По его словам, в текущем сезоне вакцины против гриппа были полностью обновлены, что говорит о приходе новых штаммов вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета. Он отметил, что это подтверждает необходимость вакцинации. По словам Леознова, в первую очередь прививаться нужно более уязвимым группам населения – детям, беременным, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями. Потеря льготного периода, привычка вносить только минимальный платеж и комиссии за отдельные операции являются главными рисками при использовании кредитной карты. Об этом газете «РУ» заявила кандидат экономических наук Лилия Буркина. Ставки по кредиткам могут достигать 47-54% годовых. Если заемщик не погасит задолженность в срок, банк начнет начислять проценты по правилам договора. По условиям ряда карт они рассчитываются на всю сумму долга с момента покупки, а не только после окончания грейс-периода. Минимальный платеж создает иллюзию контроля над долгом. Значительная его часть может уходить на проценты, тогда как основная задолженность сокращается очень медленно. В результате срок погашения растягивается на годы, а итоговая переплата многократно увеличивается, предупредила эксперт. И в завершении выпуска в продажу поступил роман «Мертвые души», второй том «Возрождение», необычное продолжение классического произведения Николая Гоголя. Текст создал «Гигачат» в рамках культурно-исследовательского проекта крупного банка. «Гигачат» обучали на полном собрании сочинений Гоголя, включая письма, черновики и записные книжки, а также на текстах его современников – Пушкина, Достоевского, Тургенева, философских трудах и библейских источниках. Чтобы результат соответствовал духу Гоголя, специалисты разработали систему оценки из 11 параметров, учитывали лексическое разнообразие, в том числе архаизмы и гоголевские неологизмы, гротеск, комическую пластику диалогов и характерное присутствие автора-рассказчика. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Осень на Радио Ваня. Спокойствие и вкусный кофе.

0: По данным синоптиков, завтра, 7 октября, в Омске ожидается снег с дождем. Ночью плюс 2, днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. С четверга небольшое повышение температуры. Похолодание ожидается с середины месяца.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Редкий шанс в салоне «Идеал». Месяц диванов. Скидки до 60% в октябре. Более 100 диванов в одном зале. Огромный выбор. Премиальная мягкость. Гарантия. Месяц диванов. Вторая Казахстанская, 1. «Идеал».
2: Империя меха. Ленинградская площадь, 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
3: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
5: Исузу, газ, джак, фотон. Неважно. Прокачаем вашу машину в Нильсон Авто. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Нильсон Авто.
6: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.

0: А в довесок к ней пара удивительных мужчин – Джуд Лоу и Джейсон Стейтем. Последнего, кстати, не часто увидишь в комедийном амплуа. Его персонаж, кстати, достаточно придурковатый, по-другому, извините, и сказать не могу. А вообще, фильм рассказывает об агентах ЦРУ, которых и играют Джуд Лоу и Мелисса Маккарти. Они работают в паре, он на заданиях, а она его, так сказать, координирует в офисе. Не скажу, друзья, что во время просмотра я ржал напропалую, но улыбался уж точно бесчетное количество раз. Смысловая нагрузка у фильма минимальная, но зрелищно и не скучно. Поэтому кино на вечер. «Шпион» смотрите с удовольствием.
1: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Одна девушка решила поучаствовать в кулинарном конкурсе, однако убедилась, что кондитерское искусство не для всех. Там какое было условие? Нужно было приготовить торты на тему животных. А поскольку у нашей героини в запасе было огромное количество розовой глазури, она решила создать торт свинку. Естественно, она решила подсмотреть подобные свинячьи шедевры в интернете, но в результате у нее получилось не совсем похоже. Дело в том, что когда люди видели этот торт, аппетит у них напрочь пропадал. Зато тем, кто увидел это в интернете, включая меня, торт необычайно понравился именно своей некрасивостью, даже не просто некрасивостью, а уморительной некрасивостью. Некоторые признались, что они от смеха сами уподобились этим животным и стали радостно похрюкивать. Что касается организаторов конкурса, я их тоже прекрасно понимаю. Кому же приятно, когда тебе, хоть в прямом, хоть в переносном смысле, подложат свинью? Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: По данным синоптиков, завтра, 7 октября, в Омске ожидается снег с дождем. Ночью плюс 2, днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. С четверга небольшое повышение температуры. Похолодание ожидается с середины месяца.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
3: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
4: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
5: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
6: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
7: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
8: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха. Стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса. Идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
9: Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46, категория 0+.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.
12: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
13: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: я тебя буду...
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательство.

0: По данным синоптиков, завтра, 7 октября, в Омске ожидается снег с дождем. Ночью плюс 2, днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. С четверга небольшое повышение температуры. Похолодание ожидается с середины месяца.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
1: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
5: «Исузу», «ГАЗ», «Джак», «Фотон». Неважно. Прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto. Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «Пэтанский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63-63-01.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Ваня, Ваня, Ваня,
1: Радио Ваня.

0: глаза.
1: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
2: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Телеведущий Александр Рогов рассказал, как он относится к трендам и почему не считает необходимым постоянно за ними следить. По мнению стилиста, мода меняется слишком быстро, тогда как главным ориентиром во внешности остается индивидуальность. Я бы посоветовал не стремиться следить за трендами, потому что тренды – это абсолютно бесполезная глупость, заявил Рогов. Стилист отметил, что гораздо важнее понимать, что подходит именно конкретному человеку. Самый главный тренд вне времени – это просто быть собой. Будьте собой, делайте то, что вам нравится, живите так, как вам нравится, прислушайтесь к зову сердца и одевайтесь так, как нравится вам, подчеркнул он. Рогов также рассказал, что спокойно относится к возрастным изменениям и не считает необходимым любой ценой пытаться выглядеть моложе. Я абсолютно нормально отношусь к возрасту. Все мы взрослеем, стареем, все мы меняемся внешне, а я молод в душе, заявил телеведущий. Друзья мои, я уверен, что большинство слушателей радио Ваня поддержит его в этом высказывании.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Актер Сильвестр Сталлоне в своих мемуарах подробно описал конфликт с Ричардом Гиром, который произошел аж в 1974 году во время съемок фильма «Лорды из Флетбуша». По словам Сталлоне, именно этот инцидент стал причиной ухода Гира из проекта и положил начало их многолетней вражде. Сталлоне вспоминает, как напряженность между двумя начинающими актерами нарастала во время репетиций и импровизационных сцен. Конфликт обострился, когда Гир, по утверждению Сталлоне, схватил его за футболку и впился ногтями в кожу. Сталлоне попросил его отступить, но на втором дубле ситуация повторилась. После этого Сталлоне спросил режиссера, может ли он реагировать на действия Гира реалистично. Кульминация противостояния, по рассказам актера, наступила во время обеденного перерыва, когда Гир пролил на Сталлоне жир от курицы. «Всем было ясно, что ничего не выйдет, кому-то из нас двоих нужно было уйти», — отметил Сталлоне. В результате Ричард Гир был уволен из фильма. Сталлоне подчеркнул, что этот эпизод заложил основу для их десятилетней вражды, которая продолжалась на протяжении многих лет после выхода картины. «Столько лет прошло, как говорится, все уже быльем поросло. Может быть, стоит помириться?»
0: Звездный час. Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 7 октября, в Омске ожидается снег с дождем. Ночью плюс 2, днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. С четверга небольшое повышение температуры. Похолодание ожидается с середины месяца.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Автобусом в Астану, Павлодар, Семей, Усть-Каман, Кемеровку, Щучинск, Макинск, Петропавловск, Кокшетау. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт северок55.ру.
2: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж. Бутик 230. Подробности по телефону 985858.
3: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53 68 28. Пархоменко 9.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53 42 80.
0: Реклама на Радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
7: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: тишину за меня.
1: Реклама на радио Ваня.
2: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Целоваться, конечно, после него невозможно, зато какой полезный. Друзья мои, сегодня отмечается День любителей чеснока. В этот день принято готовить пряное блюдо, открывать для себя новые вкусы и знакомиться с интересной информацией о чесноке. Что мы и сделаем сегодня в нашем хит-параде.
0: Пятое место.
1: В одной головке чеснока может быть от 2 до 50 зубчиков в зависимости от сорта.
0: Четвертое место.
1: Чеснок является старейшим культивированным растением в мире. В пищу его начали принимать около 5000 лет назад.
0: Третье место.
1: В Древнем Египте чеснок был обязательным элементом рациона рабочих, строящих пирамиды. Так считалось, что он прибавлял сил и повышал производительность труда.
0: Второе место.
1: Кто бы мог подумать, город Чикаго в США был назван в честь чеснока. На индейском языке название города переводится как «дикий чеснок».
0: Первое место.
1: В средние века чеснок считали защитником от злых духов и вампиров. Его вешали на двери и окна, чтобы предотвратить вторжение нечисти, и носили с собой как оберег.
0: Великолепная пятерка. Радио Ваня.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. И интересный термин я узнал недавно. То, что пары сближаются на почве личных интересов, это закономерно. Но оказывается, что люди, половинки, могут сближаться на почве антипатий и разных раздражителей. И этому есть специальный термин – «грим-кипинг» от слов «мрачный» и «сохранять». Так вот, последователи этого тренда рассуждают так. Если мы оба не выносим одно и то же, так может мы сработаемся? А раздражители могут быть универсальными, такие как, допустим, громкое жевание, долгий игнор в переписке, медленная ходьба, а могут быть очень конкретными – нелюбимый блогер или ненависть к какому-то певцу или фильму. Однако есть и обратная сторона у этого самого грим-кипинга. Если такие отношения строятся исключительно на взаимной ненависти к чему-то, то есть риск скатиться в состояние, где партнеры только усиливают друг в друге цинизм и раздражение. То есть, как вы понимаете, здесь о каких-то позитивных отношениях уже речи не идет. Друзья мои, как всегда, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и

0: Реклама на радио Ваня.
1: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОФЦ.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Радио Ваня. Твой. Этой осенью.
2: Странно. Я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить.

0: рядом.
1: Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночи.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: было жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом. На радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу посоветовать вам комедийный боевик с незатейливым названием «Шпион». Вышел он более 10 лет назад, недавно пересмотрел и вновь получил удовольствие. Весело, зрелищно, отличная музыка и девушка Мелисса Маккарти в главной роли просто очаровательна. А в довесок к ней пара удивительных мужчин Джуд Лоу и Джейсон Стейтем. Последнего, кстати, не часто увидишь в комедийном амплуа. Его персонаж, кстати, достаточно придурковатый, по-другому, извините, и сказать не могу. А вообще, фильм рассказывает об агентах ЦРУ, которых и играют Джуд Лоу и Мелисса Маккарти. Они работают в паре, он на заданиях, а она его, так сказать, координирует в офисе. Не скажу, друзья, что во время просмотра я ржал напропалую, но улыбался уж точно бесчетное количество раз. Смысловая нагрузка у фильма минимальная, но зрелищно и не скучно. Поэтому кино на вечер. «Шпион» смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Одна девушка решила поучаствовать в кулинарном конкурсе, однако убедилась, что кондитерское искусство не для всех. Там какое было условие? Нужно было приготовить торты на тему животных. А поскольку у нашей героини в запасе было огромное количество розовой глазури, она решила создать торт свинку. Естественно, она решила подсмотреть подобные свинячьи шедевры в интернете, но в результате у нее получилось не совсем похоже. Дело в том, что когда люди видели этот торт, аппетит у них напрочь пропадал. Зато тем, кто увидел это в интернете, включая меня, торт необычайно понравился именно своей некрасивостью, даже не просто некрасивостью, а уморительной некрасивостью. Некоторые признались, что они от смеха сами уподобились этим животным и стали радостно похрюкивать. Что касается организаторов конкурса, я их тоже прекрасно понимаю. Кому же приятно, когда тебе, хоть в прямом, хоть в переносном смысле, подложат свинью? Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня.
2: Не, так не будет.

0: дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Ой, мама, я любил ее дергать за косички.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио!

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио Ваня. Ближе к

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки?
1: Манишь, туманишь, даешь пойти с тобой.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

0: Время истекает внутри, сердце умоляет: прости, я прощаю. Пламя догорает, хочешь ли его забить?
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закончим.